0: Пол там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Ребят, привет! Доброе утро! Контролируем ситуацию специально для вас. Будем проводником. Ближайшие несколько часов не выключайте радиоприемник. Да зачем вам эта ручка, которая его выключает, друзья? Вокруг столько всего происходит. Не жалейте, пожалуйста, электричество, гуманизма. Носите сегодня самую красивую одежду. Пожалуйста, не забывайте о том, что четверг — это максимально недооцененный день. Всем миром. Уже думают про пятницу. Не провороньте, пожалуйста, прекрасные события, которые происходят прямо сейчас. Let's go, товарищи!

0: эфира. Ее величество Наталья Горбачева.
1: Да, что ж ты начинаешь тут придумывать? Доброе утро, друзья.
0: Ну, а что ты такая лучезарная?
1: А что, ну, приходится сразу радоваться жизни. 30 августа на календаре сегодня у нас
0: почти. Очень близко. Не 30, а 13.
1: Такая дикция утренняя уже.
0: Очень хорошая.
1: 13.
0: Мне нравятся такие оговорки, поскольку 30 это вот-вот осень, а оговорка как будто приводит нас к тому, что времени до конца лета гораздо больше остается.
1: Слушай, единственное, что меня радует, это то, что 30 это воскресенье, у нас будет еще 31, и в школу мы наших хулиганов отправим только 1 сентября, а это вторник. А. Вообще идеально было бы, если бы это была пятница, ага. Мы бы такие все отправили, и были бы еще выходные, чтобы смириться. Но...
0: Пятница 30-е.
1: Но нет, нет, так
0: будет,
1: не
0: как
1: получится.
0: Будет, друзья, будет, как будет. Добро пожаловать. День обещает быть, ну, просто конфеточкой.

0: и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Акропол, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces. Skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropol iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Айсбек. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: столько событий вчера произошло, хочется о них поговорить, хочется поговорить. Открываешь Инстаграм, а там...
1: Слушай, у меня никого!
0: А у меня такой информационный пузырь, что кого?
1: Только еще наше очень... руководство! А может, я слежу только за руководством?
0: Его мы любим.
1: Да, все понятно.
0: А у меня прямо открываешь там в одном месте... Лето!
1: Ого.
0: Лето звездное, будь со мной! Вот это вот, да? Где-то еще небо на ладони! Ты понимаешь? Все любовались персеидами, да?
1: Да.
0: То есть...

0: А еще солнечное затмение, вот это очень редкое, красивое. Я сам не видел, но в социальных сетях потрясающий эффект. Там...
1: А почему ты не видел?
0: Ну, во-первых, потому что у меня...
1: Следующее такое там через сколько? Через 150 лет?
0: Да, ты через 150 успеешь? Лет. И кто 150 лет
1: я
0: счета
1: говорю.
0: Мои будет оплачивать?
1: А
0: кто будет этим заниматься?
1: Почему ты вчера пропустил?
0: Да я взрослый человек, расставляю приоритеты. Я работал! И, кстати, про работу.
1: Это 8.30 было.
0: Да-да-да, как раз.
1: Ты работал 8.30?
0: Да-да-да.
1: Ночная работа.
0: Я стараюсь. Я стараюсь.
1: Трасса участвовала?
0: Кто? Трасса? Стоял ли я на трассе? А почему я потом сесть-то не могу? Что хотел сказать, друзья, раз уж про работу заговорили. Вот вчера, как здорово, подняли баблишко. Те, кто продавали закопченные стекла. Чтобы можно было смотреть, любоваться затмением солнечным. Ты же не можешь без оптики этим заниматься. Ты же не собачка. Это собачке все равно. Ей глаза не нужны. Она носом видит.
1: Она их вверх не поднимает.
0: Ну, конечно.
1: Она не смотрит на это все.
0: Собакам глаза нужны постольку поскольку.
1: Солнцезащитные очки, короче. Да,
0: да, да.
1: Да, все разбогатели.
0: Я подумал про заработок. Вот посмотрите, например. Например, один мой знакомый в 10 лет сдавал в аренду свой велосипед. И вот буквально, да?
1: Да.
0: За проездку по двору 10 копеек,
1: да.
0: А вокруг дома 15. Бизнес?
1: Уже тогда?
0: Угу, бизнес, бизнес. Еще один мой знакомый продавал девчонкам шарики надувные.
1: Ага.
0: В школе.
1: Работала?
0: Ну как, конечно, работала. Слышишь, по свитеру, кажется, как будто ты взрослая. Да, да, да, да, да.
1: Короче, у меня сын начал тоже бизнес. У них во дворе ребята. Они объединились. И он такой говорит, мам, смотри, тебе нужно что-то. Мы магазин на ногах, магазин на ногах. Я говорю, что значит? Ну, ты даешь деньги, говоришь, что купить. Мы идем, покупаем, приносим и сдачу оставляем себе.
0: Доставщики.
1: Да. Я говорю, какой хороший бизнес. Я говорю, давай. Он говорит, что нужно купить? Я говорю, ну, ничего особо. Ну, что нужно купить? Я говорю, хорошо, иди там творог, сметану, иди туда. Потом я поняла, что надо говорить только по одному продукту, потому что все равно через 15 минут они придут и скажут, что еще купить?
0: Ну, это с опытом приходит.
1: Да, а вечером, смотрю, сидит грустный. Я говорю, Артурик, что такое случилось? Он говорит, мама, меня выкинули из бизнеса.
0: Эти?
1: Я говорю, как так? Ну, вот так. Ну, короче, они поругались, да? Ну, и вот. Я говорю, все только, я говорю, это еще... То ли еще будет, то ли еще будет первый бизнес-урок.
0: Больше денег, больше проблем, конечно. Артур, дружище, король Артур, слушай внимательно.
1: Значит, держись.
0: Во-первых, обрати внимание на родительскую библиотеку. Можно продавать эти книги в школе, это во-первых. А во-вторых, бутерброды, если в школу дают, ими тоже можно неплохо подзаработать.

0: очень хорошее настроение, верно? Очень хорошее. Хорошее у тебя настроение? Вчера столько всего было.
1: Да, слушай, для четверга шикарно.
0: И вот опять-таки, ревью Инстаграма прямо сейчас. Смотрю сторис, Вера Брежнева выступает. И красивая такая,
1: подожди,
0: легкая.
1: Подожди, она вчера выступала или будет выступать?
0: Ну, может быть, еще и будет. Возможно, кто-то выложил из архивов. Но,
1: да,
0: скорее всего, выступала. Потому что сейчас можно в интернете увидеть, публикуются фотографии, там красивые, нарядные люди. Вера Брежнева, очень яркий наряд. Видно, что не пропускает день ног. Образно говоря. А еще, я, вот знаешь, я видел, как Вера Брежнева поет песню «Попытка номер 5» в группе «Виагра». Это действительно обаятельно выглядит, как будто связь такая. Она же родом из группы.
1: Из группы «Виагра».
0: И они здорово развелись. В том смысле, что и группа, и Вера гастролируют, значит, все нормально.
1: Да.
0: Вопрос. А вот Вера Брежнева поет «Попытка номер 5», а группа «Виагра» на концертах поет, я знаю, пару лет, я вижу ориентир. Вот насколько это все... Насколько это все абсурдно?
1: С учетом того, что все песни писал Константин Меладзе, поэтому я думаю, что он имеет право заставить любого человека петь песни, которые он написал.
0: Ну, по такой логике, значит, Анжелика Варум поет песни Агутина, верно? А Игорь Николаев поет «Желтые тюльпаны» на концертах. Вот. Ну и, конечно, не забывайте о том, что Бейонсе на концертах очень, очень часто исполняет «Niggas in Paris». А Дженнифер Лопес на своих концертах поет песню Бена Аффлека «Я люблю тебя, Мэтт Дэймон». Вот, да. Что еще интересного происходило? Каратенечко, как у тебя неделя проходит?
1: Слушай, ну нормально, работаем потихонечку, да, работаем, двигаемся, так что все нормально. Так, ладно, давай через буквально музыкальную композицию, тогда перейдем уже к новостям.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня комфортно, преимущественно сухая погода со средней температурой до 23. День пройдет с переменной облачностью, а кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах, скорее всего, где-то в Курзаме. Если обитаете, имейте это в виду. Слабый до умеренного западный и северо-западный ветер, всего 7 метров в секунду, то есть вполне себе, друзья мои, ясно. В Риге в течение дня осадков не ожидается, плюс 22 градуса, ветер северо-западный, слабый, умеренный. Прекрасный день для того, чтобы делать крутые дела.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. All-time favorites.

0: Сразу после короткой паузы Сачи «On Your Mind». Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It». Айв «Meet Me in the Dark». Столько всего. Оставайтесь на ТОП-радио.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās blūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю.

0: главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tolmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
1: Металлолом Толмец, давай!
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Дрогос» скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
5: Выгодное предложение уже в Бунецис АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецис АБЦ.

0: Слушай, для меня вчера стало открытием о том, насколько старость дорого. Ну, я сейчас объясню. Короче, я хотела для мамы сделать сюрприз.
1: Так.
0: И подарить ей солнцезащитные очки как раз-таки. Тут еще и, пожалуйста, тебе...
1: Повод прекрасный, да, ими
0: повод,
1: воспользоваться.
0: Да, замечательный, все супер. И у меня подарочная карта, я решила ее потратить на мамочку. Говорю, пошли, вот, купим тебе солнцезащитные очки.
1: А карта солидная? Я имею в виду хорошая сумма.
0: Ну, нормально.
1: Сумма.
0: Нормально. Не солидная, нормально.
1: То есть
0: нормально.
1: Подарок нормальный?
0: Да. Но я оказалась, что как бы поняла, что это вообще просто какие-то, как говорится, сущие копейки. А почему? Мамочка приходит, говорит, ну, Наташенька, ну ты что, это все здорово, солнцезащитные очки, это, конечно, замечательно, но у меня же плохое зрение, мне же нужно только вот те, где мы можем поменять...

0: стекла. Я говорю, так а зачем тебе, когда ты, ну, там, когда солнце? Не обязательно, ты же не считаешь в них, ты можешь просто красоваться в них. Она говорит, это так не работает, я не вижу ничего, я не вижу людей, я не вижу, куда до конца там идти. Я говорю, хорошо, тогда что нам нужно, выбрать очки и линзы? Она говорит, да. И мы начали, я просто не знала, сколько это стоит. Я только сейчас поняла, почему люди, у кого плохое зрение, так трясутся и переживают за свои вот эти очки, в которых они читают, за очки, в которых они ходят и смотрят, просто гуляют на солнцезащиты.
1: Ты как будто знала всегда, но никогда не думала, насколько это деликатно и сложно.
0: Ты понимаешь, что это там сидит, это плюс 500 евро еще?
1: Еще и дорогое.
0: Ко всей стоимости. Я говорю, как? Чтобы читать, я была в шоке, отца, честно, я признаюсь, я говорю, я не знала, что это так тоже.
1: Надо больше зарабатывать, да, Наташ?
0: Будучи пенсионером, ну, видимо.
1: В целом.
0: Вообще, да. Нет, я в этот момент я подумала, насколько здорово, мне нужно ценить то, что у меня все хорошо со здоровьем, ну, в плане зрения, понимаешь?
1: Я не думала, что
0: это так дорого.
1: Поможет пассивный доход, вот, например, поп-звезды, да, выступают, да. Они же годами выступают с одной и той же песней.
0: Да.
1: Я предлагаю тебе обратить внимание на эстрадную карьеру. Песня-то уже есть.
2: Наташа Горбачева.
0: И Никита. Вот это с этой песней.
1: Потрясающе. Потрясающая звезда. New entry.

0: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3-2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийс Майзник Слил Майзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейл Майзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейл Майзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
5: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
6: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Кассинукай. Предложения действуют в магазинах Кассинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
7: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка.

0: Наташ, как
1: дружочек,
0: бы.
1: Дружочек-пирожочек, ты как любишь решать проблемы?
0: Я люблю решать проблемы по мере поступления, не иначе. Я по-другому не умею.
1: Ты любишь самостоятельно или чтобы так всех собрать в кружок и давайте, давайте, ребята, давайте решайте.
0: Ну, в общем, как придется. Зависит от проблемы, от ее характера. Но мне скорее свойственно самому,
1: индивидуалист,
0: конечно. Индивидуалист, да.
1: Да.
0: Как Поль Погба.
1: У себя в голове покрутишься, повертишься
0: и
1: какое-то решение
0: там, да,
1: примешь.
0: Кристаллизуется.
1: Слушай, ну смотри, ученые провели новое исследование и выяснили о том, что все-таки, несмотря на то, как бы мы ни считали, насколько мы считали себя умными, молодцами, такими холодцами, все-таки индивидуальные решения, они не настолько мудрые, как групповые. Коллективные, назовем их. Групповые сразу...
0: Обкашлять вопросики.
1: Сразу не про то, да. В любом случае, говорят о том, что команда как таковая справляется с задачами намного лучше. Пытались понять, ну почему, ну что такое? Ставили 3 эксперимента. 900 участников смогли собрать для того, чтобы... Слушайте, где они собирают этих участников? Мне никто никогда не предлагал участвовать ни в каком эксперименте. Тебе предлагали?
0: Нет. Но то, что было, я забыл. Память вычеркнула этот опыт.
1: Возможно, именно в этом... эксперименте. Ну, посмотрим. Просили ли тебя решить какие-нибудь задачки. Короче, первый эксперимент. Собирали товарищей на различные там вопросики-ответики, связанные с общей эрудицией. И никто не давал никаких инструкций, как нужно правильно решать все эти задачи. И в итоге, когда брали результаты самостоятельных индивидуальных решений, да, они оказались менее нужными, менее правильными. Потому что когда

придумывать маршруты, не связанные именно с этим участком дороги. Карля у меня гадва, в сторону центра 10-минутная пробка. На улице Лейла РБСО пробка не наблюдается. Пока что на Каунсема до 5 минут, далее на Авантово мосту 5-минутное затруднение. И на этом, наверное, практически все. На Булюйдаугу Гривус до 5 минут, также на Лачплэш в районе улицы Сатаклэс 10

наверное, классическая пробка, 10-минутное затруднение ближе к Бривибас в этом районе. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщи нам на наш WhatsApp 2-5-0-3-7. Будь внимателен за рулем и не создавай аварийных ситуаций.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Доброе утро, страна! 13 августа на календаре. Сегодня... Что сегодня?
2: Четверг.
1: Сегодня четверг? А хотелось бы.
2: Нет, нормально.
1: Нет, нормально, потому что что? Потому что у тебя в пятницу дела, поэтому ты такой, не спешите.
2: Да еще лето.
1: Не спешите. Хорошо, все, лето, кайфуем. Сегодня будет дождь.
2: Нет, ну где-то в Курзаме там, чуть-чуть.
1: Короче, и до нас дойдет. Ладно, к чему мы уже не привыкли? Да ко всему привыкли.
2: Хочу
1: дождь
2: сказать одну важную вещь. Ну. Смотрите, каждому человеку нужно социальное поглаживание. И сейчас, пользуясь положением, хочу сказать, товарищи, вы молодцы.
1: Все молодцы, да? Все молодцы. Так что стремимся к тому, чтобы Никита был нами доволен.
2: Молодчане!
1: Да? Все, ради этого и будем жить. Всем доброе утро!

0: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
1: Да, но ведь экономить это вообще наше все. На чем ты экономишь, Никита? Вот я смотрю на тебя, понимаю, что ты экономишь на одежде, да?
2: Да,
1: ты экономишь на чем? На интеллектуальном развитии. На чем ты? Ну ладно.

0: Интеллектуальное развитие — единственное, на чем Никита не экономит.
1: Пожалуйста, продолжай. Мне нравится. Я люблю прожарку.
0: Я не могу быть одной плохой, понимаешь?
1: Не можешь.
0: Ты должен сопротивляться. Ты не сопротивляешься, Никита.
1: Может быть, мне нравится.
0: Ты бил женщин?
1: Нет, в основном они меня.
0: Но ты никогда не бил женщину, ни одну?
1: Нет.
0: То есть тебе не захотелось в прямом эфире перед всей страной сказать, что ты бил женщину?
1: Да нет,
0: чтобы
1: ну слушай.
0: Мы вытащили вот этот кусочек из нашего с тобой диалога. И как? Закрутили.
1: Это порежет на рилзы, да?
0: Да. Слушай, а бывает такое, что вот ты смотришь и думаешь, а вот эта женщина заслужила?
1: Трепки?
0: Или так думает только женщина?
1: Я думаю, что это не выход вообще никогда.
0: Никогда.
1: Конечно.
0: Никогда не бейте женщин. Совет от Никиты.
1: Это сейчас звучало очень чизи, извини. Но я пытаюсь вытащить нас из ментальной ямы, в которую мы только что наступили.
0: Не-не-не, мы останемся в ней уже.
1: Конечно. Все. Во-первых, друзья, обратите внимание, мы просто звуки.
0: Да.
1: И не более того, у нас даже физической оболочки нету. Серьезно,
0: есть,
1: да?
0: Есть, она стареет, я уже поняла.
1: Можем ходить на работу не накрашенные, можем не причесанные ходить, не бритые, как угодно.
0: Ну, Никитка, так неправда.
1: Ничего нам
0: так
1: за это не будет.
0: Нельзя так.
1: И это, кстати, интересная мысль, потому что когда был диктор Левитан очень известный, он рассказывал про то, что... Ну, не было же ни веб-камер, ничего.
0: Его пытались выкрасть.
1: Дело в том, что он ходил на эфиры в очень-очень строгом костюме.
0: Да.
1: Это были и пиджак, и брюки, и лакированные туфельки,
0: да.
1: И галстук.
0: Да.
1: А когда его спросили, ну, Левитан, а чего?
0: Ну, тебя
1: не видит же никто.
0: Mm.
1: И тогда он сказал, а вы знаете, это дисциплинирует. Вот. Нету мелочей в этом вопросе.
0: Это еще те времена, когда люди не были расхлябанными, как сейчас. Но, я тебе скажу, если ты не накрашена, если ты женщина,
1: да.
0: Ты не накрашена, не собрана, так все равно ты несешь себя по-другому.
1: Ну, мы эту тему, кстати, вчера обсуждали.
0: Однозначно.
1: О том, как быть с макияжем, да? Часто мужчины не понимают женщин, которые без толстого камуфляжного слоя на улице вообще мусор выносить не выходит.
0: Наверное, это уже тут перебор, но если говорить про какой-то там, не знаю, мне кажется, даже по голосу понятно, вот женщина сейчас кайфует от себя или не кайфует. Понимаешь?
1: Вот
0: по телефонному разговору.
1: Я могу сказать, ты очень уверенно звучишь. Да. Наташ, и выглядит, и звучит здорово,
0: все,
1: друзья.
0: Все, девушка, ну согласитесь, давайте сегодня чуть-чуть реснички подкрасим.
1: Угу.
0: Вот платьишко, то, которое висит в шкафу, и уж оказалось, что мы не успеем его надеть в этом году. Давайте его каблучки. Я понимаю, тяжело, девчонки,
1: сок,
0: тяжело.
1: Сок.
0: Каждый день смотрим на эти каблучки, думаю, нет, вот эти кедики получше. Но все-таки принарядимся и при полном таком вот летнем, классном, нежном марафете отправимся на работу покорять всех этих мужчин. Пускай они будут в восторге.
1: Да, я хочу добавить, что мы это оцениваем по достоинству. Это не зря проделанная работа, вы молодцы.
0: Да.

0: А как приятно делать хорошие дела, правда?
1: Да, наверное. Я не знаю, я сегодня не планировала ничего хорошего делать.
0: Скоро сентябрь, яблочки поспевают уже потихонечку. Хочется ими делиться.
1: Яблочный спас.
0: Да, и это полезное и очень хорошее занятие. Почему? Угу. Поскольку, во-первых, тебе обязательно скажут спасибо. Во-вторых,
1: да.
0: Ты для себя в очередной раз констатируешь, что не зря приобретал участок.
1: Да.
0: Ну и в-третьих, с этими яблоками, с ними же нужно что-то делать.
1: Они
0: иначе
1: же будут гнить.
0: Они превращаются в перегной, а это, я извиняюсь, это попробуй наступи.
1: Неприятно.
0: Туфли испорчены, да, сразу.
1: Тут какие туфли? Это что, если ты говоришь про огородно-поселочный такой участок?
0: Мы
1: там
0: просто только что говорили про макияж и про то, что на огороде без макияжа работать это не камильфо, девчонки.
1: Ладно, подожди, яблоко это понятно. А что сейчас с кабачками? Ты получал уже?
0: Нет, вы знаете.
1: Кабачком получал или не получал?
0: Хочу сказать, что кабачок недооценен. Я существую в мире, где кабачок недооценен. У меня нет знакомых, которые бы разбрасывались.
1: О, мне уже 4 штуки подарили.
0: Вертолетных кабачков не наблюдается. Тем временем стали известны подробности о людях, которые получают в подарок кабачок.
1: Угу.
0: Ученые провели исследование.
1: Да.
0: Было взято на раздачу 1000 кабачков,
1: угу,
0: и розданы. Причем,
1: да,
0: розданы неравномерно. Группе респондентов дали по одному кабачку, другой группе дали по 3 кабачка,
1: да,
0: а еще одной группе кабачков вообще не дали.
1: Не хватило кабачка.
0: Стали замерять, значит, термометром счастья.
1: Угу.
0: Чем счастье замеряют? Термометром или барометром? Короче, хэппиметром.
1: Хэппиметром, угу, да, скорее.
0: Стали замечать, что люди, у которых очень много кабачков,
1: да,
0: ощущают переизбыток счастья, и это тоже не есть хорошо.
1: Ага, перебор.
0: Но всяко лучше, чем те, кто кабачков вообще не получил.
1: Как ты, Никита, несчастный человек.
0: Ну, так у меня и друзей нет.
1: Брошенный.
0: Вот. А в свою очередь, те люди, которые получили всего по одному кабачку, они, во-первых, выглядят гораздо лучше, поскольку употребляют полезную пищу.
1: Угу.
0: А во-вторых, они поддерживают экономику, поскольку... Как устроен кабачок, Наташ?
1: Слушай, вот не знаю.
0: Ты о нем не думаешь.
1: Да.
0: Он тебе попадает.
1: Все неправда.
0: Ты его пробуешь.
1: Mm-mm-mm.
0: Нет, подожди, я над контуром. Я не конкретно про тебя говорю. Я говорю про то, как устроены кабачки, ну, в современной кулинарии. Да. Мы о них не думаем, Наталья. Дело в том, что, возможно, вы одна, а может, вас несколько. Но суть в том, что когда к тебе на тарелочку попадает, сначала бесплатный, ты пробуешь такой, мажестик. А следующий день, где начинается? На рынке. Ты идешь и покупаешь новый кабачок.
1: Ну ничего себе ты придумал.
0: И так происходит до переизбытка.
1: Смотри, я сейчас вот чем занимаюсь? Я смотрю, запеканка из кабачка. Невидимый закусочный кабачковый пирог.
0: Неплохо.
1: Ты понимаешь, чем я занимаюсь? Закуска из жареных кабачков с помидорами и сыром.
0: Может, тебе надо в кабак просто сходить?
1: Запеканка из кабачков с курицей и сыром. Здесь нужна курица, это уже дороже. Нет, не подходит. Простые оладьи из кабачка. Все, что в рецепте, где вот написано простые, простой, быстрый, это мои рецепты. Что у нас еще здесь есть? Кабачки, запеченные в духовке. Девчонки, давайте делитесь. Вот кабачок обжаренный в яйце. Самое простое, самое хорошее.
0: Видел, сколько яйца сейчас стоят? Лучше с курицей. Что дороже, яйцо или курица?
1: Давайте, любимые рецепты.

0: Добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Atlaižu jūra, bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. Итонометр на запястье 12 евро. Lidl стоит того.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня ожидается комфортная, преимущественно сухая погода со средней температурой до 23 градусов. С переменной облачностью пройдет день. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах. Более облачно будет в Курзаме, а ветер...

0: Ветер слабый до умеренного, западный и северо-западный, со скоростью 3,7 метра в секунду. В частности, столица в течение дня осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до 22 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: песни, которые помогают почувствовать некий реваншизм в отношениях. Вот тебя бросили, и ты такой веселишься, кружишься со слезами на глазах.
1: В женском платье.
0: Мне нравится, что в этих песнях как бы соединяются угарные вечеринки, какая-то рефлексия о прошлом и чувство, что ты меня бросил, и сам дурак. Сам
1: конечно,
0: дурак.
1: А как страдай. По-другому? Ты что, с девчонками на кухне никогда не обсуждал вот этих вот бывших? Они не понимают, какой бриллиант они потеряли.
0: Это верно, это
1: они
0: верно.
1: Они ничего не понимают. Ну, а человек там... Ну, короче, ладно. Расставание вообще отдельная тема.
0: С любимыми не расставайтесь.
1: Ну, ты правильно, ты заговорил про счастье. И тут недавно вот у меня немножечко посетила такая мысль, да, о том, что сейчас мне попадаются часто вот эти тиктоки молодого поколения, которые, ну, младше нас, да, вот тех самых.
0: Ой, это
1: там,
0: ты сама молодуха.
1: Зумеров, да, которые рассказывают о том, что они работать не хотят, они будут тут выбирать, хотят они работать или не хотят. И вообще, что мы, как миллениалы, оставляем им непонятно черти что.
0: Ну, у них другие ценности,
1: черти
0: это правда.
1: Что, да,
0: другие
1: черти
0: ценности
1: что.
0: У ребят.
1: И такое ощущение, как будто бы зумеры, вот знаешь, они как будто бы очень хотят, не очень хотят, а они уже собрались и считают, что все, что сейчас они тут будут счастливы.
0: Да, потому что это поколение очень сильно сконцентрировано на том, чтобы себя не растратить.
1: А мы что, как миллениалы, должны сказать?
0: Мы
1: должны сказать, что ребята, воу-воу-воу.
0: Да, правильно.
1: Вы подождите немножко.
0: У нас другая.
1: Мы пахали-пахали, нам сейчас нужно
0: у
1: быть
0: нас
1: счастливыми.
0: Другой биос. У нас
1: сначала мы должны побыть счастливыми. Да. Мы вообще и не были счастливыми.
0: Что нам значит нужно... не были?
1: Дайте нам пространство для счастья. Все,
0: ладно.
1: Мы уже наработали, выработали.
0: Так.
1: И сейчас должен начинаться тот период, когда мы будем счастливы.
0: Так мы переработали.
1: Не поджимайте нас.
0: Мы переработали.
1: Не поджимайте. Вот теперь пускай они работают, понимаешь? А они как бы...

0: бы своими пожеланиями такие, а вот мы сейчас будем считать, не ваша очередь,
1: ребята. Нейрослоп будет за них работать. И правильно делают.
0: Да. Мы сейчас должны на своих лаврах-то, вот этих трудовых-то покататься, покрутиться, поваляться.
1: Ну, мы денежек заработали, заработали, все, поехали на курорт.
0: Никита, ну...
1: А у этих ребят будет другая ценность. Они
0: ну,
1: будут...
0: где ты денежек заработал? Ну, покажи, ну, где твои денежки?
1: Ну, в смысле?
0: Где они?
1: Я не покажу, где мои деньги.
0: Покажи.
1: Я что сейчас?
0: Покажи.
1: Давайте. Давайте,
0: давай.
1: Приходите.
0: Переверни устройте эту мне... карточку.
1: Устройте
0: покажи
1: мне обыск.
0: Пин-код.
1: Посмотрите, давайте. Вот.
0: Покажи пин-код.
1: Не-не-не-не-не.
0: Нет, у нас... короче, все, инфа простая. Зумеры, альфа, вы ждите. Вы ждите. Еще не настало ваше время. Размечтались.
1: Вот.
0: Размечтались.
1: Нету добавить ничего.
0: Наша очередь.

0: магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Лазанья со свининой 1 килограмм 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
1: Реклама. Согнайтесь, как с надбības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētikļi, gribu, lai tu uzveic man uz āķu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 3.

0: Вау, ничего себе предложение! Мойка высокого давления Керхер 299 евро. Комплект из 6 банок с крышками 540 мл. Евро 99. Газонокосилка Грюндер. Ширина 46 сантиметров. 249 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
2: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, одеял.

0: Подушки, матрасы, шторы, коробки для хранения и многое другое. Покупай также на Юскал.ве.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 12. Līdz 25. augustam gaļa nākotne Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 g 79 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Севенбет. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
5: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 g, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kg, 13,99 €. Maximā, lai nekā netrūktu.

0: кстати, может тебе пригодиться, если у тебя либо у кого-то из твоих
1: близких. Что значит в кармане?
0: Ну, пусть она где-то здесь.
2: Носи с собой,
0: носи,
2: да?
0: Носи с собой. На
2: кислую
0: случай,
2: именно?
0: Именно кислая, да.
2: Поясни.
0: Вот прям такая кислая. Помнишь, были такие конфеты, которые жвачки. Ты в рот ее бросаешь, кидаешь, она у тебя там такая сладенькая, а потом ты кусаешь, и прям было, блин, да вот так, что у тебя аж рот весь в шоке от той кислоты, которая
2: Я прошу прощения, но она ведь кисло-сладкая. Она сначала сладкая.
0: Но
2: самое главное, чтобы она была еще и кислая.
0: Да, это ключевой момент, потому что в этот момент мозг заостряет внимание на ощущение вот этой вот кислой конфеты. Страх и вот эти ощущения, они перерастают, ну, точнее, их сбивает резкий кислый вкус, да? Угу. Он разрывает этот цикл паники, переключает внимание на прям реальное ощущение, а не на то, что мы там надумываем,
1: да.
0: Понимаешь?
1: Да,
0: и
1: да.
0: Работает, получается, допустим, лимонная конфета какая-нибудь. Какой-то леденец, который прям кислый-кислый. Да.
2: А кислая капуста, например?
0: Ну, не.
2: Я ношу в кармане кислую капусту. Хочешь
0: да,
2: покажу?
0: Да, давай, да.
2: Ну, это все объясняет, почему у меня броня два пальца. Я кислую капусту наяриваю постоянно.
0: Вот, да, возможно. Да. Короче, не забывайте, пик нашей вот этой вот атаки всего лишь 10 минут. 10 минут нужно потерпеть, если что, если нет кислой какой-нибудь конфеты, тогда найди воду и вот так вот на лицо, вот так, на лицо.
2: Угу. Еще кислоликие друзья помогают. Да. Есть у вас друг, который все время с кислой миной ходит?
0: Сразу смотришь его фотку, такой, нормально, меня отпустило!
2: Да, да, у меня всяко лучше, чем у него.

перед светофором. Во втором ряду сломался автобус. И немножечко тоскливо, говорят, достаточно медленно двигается улица Лубана в сторону центра. Имейте в виду. На улице Петро дополнительная пробка тоже примерно до 10 минут. А далее на улице Круспел зафиксировано 10-минутное затруднение со стороны улицы Грани.

пока что пробки не наблюдается. На улице Каунтем пятиминутная, переходит в пятиминутную пробку на Бантовом мосту. На Каменном мосту пробки тоже не наблюдается, но со стороны Ранти Дамбис, а также улицы Слокос 5-7 минут ты потеряешь. Со стороны Мукусалс и Узврас Булварис пока что все свободно. На улице Лачплэш в сторону центра, опять-таки мы говорим про улицу ближе, в направлении улицы Сатоклас 15-минутная пробка. Ну и далее пробки у нас сконцентрированы уже непосредственно в самом центре. Там и на Таллинас, и на Брунинеку, и на Лачплэш ближе к улице Термотас. Также небольшие затруднения, имейте в виду. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщи нам на наш WhatsApp 2 5 0 3 7 7. Доброе утро!

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: джингл, я хочу джингл.
1: Наташа Горбачева
0: и нормально. Давай, ставь. Ну куда?
2: Боярский поет, смотри.
3: Наташа Горбачева и Никита Матвеев.
4: Этот джингл выполнен с помощью искусственного интеллекта. Мы сэкономили на дикторе.
0: Все, теперь мой час. Мой мозг понимает, что час начался.
2: А у тебя есть ощущение, что это заставка из какого-то детского мультфильма, мне кажется. Вот по выходным показывали мультики.
0: Да.
2: Вроде Чип и Дейл спешат на помощь или что-то такое. Какие у тебя воспоминания связаны с этим?
0: Очень,
2: что ты смотрела?
0: Очень все похоже. Не помню, что я смотрела, честно говоря. Потому что я вообще все... Ты ломаешь всю структуру. Мы сейчас просто говорим «доброе утро». Час начался, понимаешь? Угу. Каждому нашему слушателю, который сейчас включил свой радиоприемник, мы говорим «доброе утро». Чё, вот это важно.
2: Ребят, чего она на меня орет?
5: Top Radio. We love summer.

0: скоро выходные, у всех планов громадье. Мы хотим вам пожелать, чтобы они прошли так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые субботы и воскресенье.
1: Ага, захотел. Все равно будет обидно, как бы ты ее не провел. Все время мало.
0: Есть человек такая, все мало. Досужая альтернатива — развалиться на диване и листать рилзы. В 2026 году каждый полуторашный житель планеты Земля грешит подобным. Время, когда листаешь рилзы,

0: на диване лежа, время сворачивается в какой-то конус и пропадает в неизвестном направлении. Бывало у тебя такое?
1: Конечно, такое бывало. Я даже скажу тебе больше, я установила себе лимит.
0: Лимит?
1: Да, лимит в Инстаграм. Угу. На, для вот как раз, потому что ТикТока у меня нету, и Рилзо у меня попадается непосредственно именно там. И каждый день я получаю оповещение о том, что вам осталось 5 минут на использование Инстаграм.
0: А что ты делаешь с этим оповещением? Ты
1: я
0: ему
1: полностью
0: следуешь?
1: Его игнорирую. Там есть, можно скипнуть, так же. Да, можно продлить, типа, на 15 минут, но я понимаю, что мой Инстаграм-то не какая-то женщина легкого поведения.
0: Лев Николаевич, продлевать будете?
1: На 15 минут. Нет. Там ниже есть такая кнопочка, которая такая... игнорировать сегодня. И вот это вот сегодня, оно как бы дает тебе надежду, что завтра ты игнорировать это ограничение не будешь. И действительно уложишься в тот самый час.
0: Я, как твой личный психотерапевт, хочу сказать, что, во-первых, это нормально, да, это нормально, все так делают. А во-вторых, есть контрпредложение. Как насчет структурировать время, которое мы проводим за рилзованием?
1: А, слушай, я его структурирую, я каждый раз говорю, я вдохновляюсь и
0: а ты запоминаешь, что чем тебя вдохновляет? Ты делаешь закладки, оставляешь сохраненки,
1: да,
0: а ты их
1: конечно.
0: Потом разгребаешь?
1: Да.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: Уникум. Потому что у меня сохраненных миллионы.
1: Нет, у меня все. Я тебе скажу, каждый день я просматриваю сохраненные и убираю то, что мне не надо.
0: Ты молодец.
1: На данный момент сколько у меня? 1, 2, 3. Давай тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Все.
1: 9,
0: Наталья.
1: 11,
0: Наталья отправилась в Одиссею. Инста-Одиссея.
1: Ой, слушай, оказалось больше, чем я думала. Никита!
0: Возьми себе...
1: Сейчас я дойду до первого сохраненного!
0: Слушай, давай сделаем маленький эксперимент. Давай на следующей неделе, поскольку и Андрей вернется, и можно будет какое-то время друг от друга отдохнуть.
1: Никита, что ты сделал со мной? Ты серьезно? Так много! Я думала, что у меня меньше сохраненных рилсов.
0: Надо взять листок бумаги и ручку, и вот буквально в двух словах описать каждый рилс, который ты сохранила.
1: Ты с ума сошла?
0: Нужно проанализировать их именно что с ручкой и бумажкой, и тогда у тебя получится такой фильтр информации. Очень полезная штука, поскольку на этой антресоли у тебя, можно сказать, слепок твоей личности. Это то, что тебя по-настоящему заинтересовало в моменте. И если вот буквально парой слов описать то, что тебе нравится...
1: А давай это сделаем сейчас. Зачем тут что-то? Давай, у нас совсем скоро будет рекламная пауза. Mm-hmm. И мы с тобой, ты смотришь свои рилсы, да? Я смотрю свои сохраненные рилсы.
0: Ну, у меня тут в основном девчонки ягодицы качают.
1: Вот, давай обобщим содержание.
0: Так, мне здесь не писать, мне здесь рисовать надо.
1: А у меня признаки артрита, типа. Знаешь, как проявляются какие заболевания? Да. Это то, что я думаю, зачем мне это нужно было? Короче, давай тогда через... друзья, давайте тоже проанализируйте, посмотрите, что у вас в сохраненках. Мы обязательно сейчас это обсудим, потому что это важно.
0: Прекрасная инициатива.
1: Давай.

0: Портланд. Эйси Пирмайс.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
3: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Top Music. Песня из Top
7: 20. Это Top 20.
8: 19-я позиция.

0: Это было Джорни. Это было Джорни, Наташа. Спасибо огромное за твое предложение. Посмотреть, что у кого из нас в рилзах.
1: Сохраненных.
0: Да, потому что 100 лет.
1: Как ты можешь обобщить эту историю?
0: Ну, во-первых, у меня все по кучкам там. По кучкам. Рэп.
1: Такие темы.
0: Упражнение с гирей.
1: Это где делают женщины это? Или рекомендации для мужчин?
0: Нет, мужики в основном гирю качают, я ты, типа, отложил, чтобы потом заниматься дома фитнесом.
1: Вот так же, как они, да, эти упражнения, понятно.
0: Еще что, пытался тут несколько лет назад машину водить, научиться, и разные рилзы о том, как... о том, как правильно парковаться.
1: Да ладно?
0: Ну да, вот, да.
1: Да ладно, есть такие люди, как ты, которые учатся водить автомобиль по рилзам. Это... Ребята, мы дошли до этого.
0: Нет, это бесполезное занятие, потому что, я повторяю, они не разгребаются. Они лежат антресолью и лежат себе.
1: Парковаться ты так и не умеешь.
0: Не, это не мое пока что. Но когда-нибудь обязательно. Сейчас пока что нет. Я чувствую, сколько народу я спас.
1: Да,
0: этой своей автомобильной апатии.
1: Тем, что ты не участвуешь в этом движении.
0: Конечно. А у тебя что?
1: Слушай, я скажу так, у меня различные новости, связанные с там, кинематографом, звездами. Вот я посмотрела. Потом очень много связано с горами и шуточками про горы и про то, как долго еще идти. Потом сохраненки фильмов, которые я никогда не посмотрю. Сохраненки рекомендаций топ-5 книг, которые нужно прочитать, которые я так, судя по всему, никогда не прочитаю. Психология. Потом, что еще? И вот эти вот шуточки про подружек, которые мы отправляем друг другу. Вот это.
0: Бизнес, саморазвитие, юмор.
1: Да.
0: Вот твой круг интересов.
1: Судя по всему, да.
0: Литература.
1: Очень хотелось бы, чтобы были какие-то сохраненки, связанные с финансовой стабильностью.
0: Как потратить миллион, да, уже заработанный.
1: Ну, судя по всему, их нет. Да?
0: Ну, то есть, пока не актуально, но не равен час.
1: Я вижу, что мне пора этим заниматься, потому что полностью... Еще о том, как можно спасти мужчину от облысения. С чем это связано, не буду рассказывать.
0: Так луком просто голову натираешь, и все. Я так каждый день делаю.

0: Обожаю лето, классно. Сегодня у нас 13 августа, и лето еще целый непочатый кусок, друзья. Не забывайте
1: Ура!
0: Об этом. Одно из главных событий этого лета, это, конечно, чемпионат мира по футболу. Все о нем говорили.
1: Очень затянуто
0: сказали. И после того, как он закончился, все о нем забыли. Все, да не все. Дело в том, что именно после чемпионата мира по футболу полку фанатов этого вида спорта всегда прибывает.
1: Почему?
0: Обычно, ну, потому что это удивительное событие в твоей жизни. Особенно, если это первый в твоей жизни чемпионат мира по футболу, когда ты мальчишка, первый раз наблюдаешь условного Зидана в действии. Это, конечно, взрыв. Это информационный взрыв, да, по-другому не назовешь. Вот. Ну, и если, друзья, если вы не остыли к футболу, вам понравится новость. Дело в том, что чемпионат мира закончился, но клубный футбол возвращается. И уже сыграли первый матч открытия футбольной европейской истерии под названием Еврокубки. Сейчас поясню. Дело в том, что крутейшие команды соревнуются между собой весь сезон в Лиге Чемпионов и Лиге Европа. Это два турнира, где прям крем де ля крем этого вида спорта между собой, а второй эшелонный команд

0: между собой. И каждый сезон начинается с матча за суперкубок УЕФА.
1: Да.
0: Победители одного турнира встречаются в противостоянии с победителями другого турнира. Например, ПСЖ, парижская команда миллионеров под патронажем ближневосточных миллиардеров.
1: Вау!
0: В перерывах между походами в автосалон за новенькой Бугатти штурмуют бусы и выходят играть. Это
1: хорошо,
0: ПСЖ.
1: Хорошо, допустим, да.
0: Против Астон Виллы. Астон Вилла — это команда, которая звезд, ну, прямо скажем, с неба не хватает, но безумно обаятельная.
1: Талантливая.
0: Благодаря тому, что их тренер по имени Унай Эмери — это очень интересный испанец. Парень, который специализируется на второэшелонных турнирах.
1: Хорошо.
0: Он выигрывает.
1: И ты не усложняй, потому что вот для такой женщины, как я, которая в футболе не понимает, ты слишком много накидываешь разных прилагательных. Я уже потеряю. Короче, в чем суть? ПСЖ, да?
0: ПСЖ, как жители метрополии.
1: Которые богатые, успешные.
0: Гламурные.
1: Да, далее.
0: Против Астон Виллы, которая
1: команда
0: тоже нормально себя чувствует, но скорее пригород. Вот.
1: Хорошо.
0: Так, да? Вот, они сразились друг с другом, и Париж одержал победу со счетом 2-1.
1: Да.
0: То есть соперники вовсе не мальчики
1: то
0: для битья.
1: Не совсем уверенная победа.
0: Ну, 2-1, ну, отличный счет.
1: Пришлось побороться. Хорошо.
0: Парня, который забил первый мяч, зовут Хвича Кварацхелия. И это классное сочетание звуков.
1: Это в ПСЖ?
0: Да, да, да, да,
1: ага,
0: да, да,
1: да.
0: Очень крутой.
1: Я про Хвича него слышала.
0: По прозвищу Кварадона.
1: Его хвалят, он талантливый.
0: За ним приятно наблюдать, у него легкие ножки, он великолепно владеет мячом и совершенно не жадина. Поскольку, когда ты играешь в такой организации, как ПСЖ, тебе хочется забивать максимум голов, светиться перед телекамерами. Вот, у Хвича это получается очень органично. Безумно органичный парень.
1: Здорово.
0: Ну и еще, учитывая то, что Кварацхелия звучит уверенно, верно?
1: Да, все верно.
0: Вот, он забил первый мяч, также отличились и бирмингемцы, Астон Вилла тоже забили, то есть не дали сухой победы сопернику. В результате матч получился интересным, классным, и с помощью этой информации я бы хотел передать привет.
1: Кому?
0: Всем тем, кто ждет Еврокубки. Друзья, да-да-да. У него, кстати, младший брат тоже есть, очень талантливый.
1: Начинает играть, да?
0: Да-да-да. В общем, ребята, скоро будет снова футбик, скоро снова нам с вами будет о чем поговорить.
1: Ура!

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня летняя комфортная погода с переменной облачностью. 19-23 градуса на термометре. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Существенных дождей не прогнозируется. В большинстве регионов будет сухо. Не забывайте о защите от солнца, если у вас чувствительная кожа, поскольку ультрафиолетовый индекс средний 4-5 в середине дня. Традиционно на юге и западе страны воздух прогреется чуть сильнее, чем в восточных регионах. Тип погоды второй год благоприят.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Интересно, зимой эта песня будет так же солнечно звучать? Потому что, мне кажется, она вот прям тепленькая такая. У нее есть тропический вайб.
1: Тепленькая!
0: Да? Я просто только что еще, когда слушал, я смотрел видео.
1: Ты же про футбол только что рассказывал, да?
0: Да, совершенно верно. И посмотрел, как выглядят в китайском Юньане рисовые поля. Это надо видеть, друзья.
1: Красиво!
0: Дело в том, что там гористая местность, но, несмотря на это, в регионе очень теплая погода. И рис стали выращивать на террасах.
1: Да.
0: Ну, Китай, синоним слова рис, верно?
1: Конечно.
0: Очень классная история. И, в общем, эту штуку внезапно засняли с воздуха, и получилась красивая такая волнообразная картина в духе...
1: А ты вообще в Азии? Ты в Азии когда вот был?
0: Что?
1: Как далеко ты был? Ты был где-то в Азии?
0: В Азии? Да. Может, был, но я не помню ничего.
1: Ты не помнишь?
0: Не помню. Не был, ладно.

0: не было. Слушай, я тебе скажу так, когда-нибудь обязательно добирайся туда, потому что вот те самые красоты, о которых ты сейчас говоришь, это действительно потрясающе, даже не с вида каких-то там
1: невероятных. Вот географический атлас на максималках, да.
0: Это просто, ты смотришь на другой мир, ты думаешь, что это вообще тут растет? Почему это растет и каким образом? Что они от меня хотят? Ты видишь, какие рис там просто, ты понимаешь, вот собачий корм, ты видел, как продается, да? Ну, да, огромные пачки, когда хотят сэкономить. Кстати, мне собаке корм надо купить. Ой-ой-ой.
1: Не сбивайся на детали.
0: Да, получается, что? Значит, большие, огромные пачки. Огромные. Знаешь, такие вот с меня ростом.
1: Баулы.
0: Вот так, вот такие вот там пачки риса.
1: То есть никаких полумер. Вот тебе, пожалуйста, 10 кг и не иначе.
0: Нет, такого, как у нас, что пачечка там полтора кг, такого не бывает.
1: Слушай, ну у них интересно, у них красиво. А вот когда они к нам приезжают, им есть чем полюбоваться, как ты считаешь? Вот, например, на Алычево.
0: У нас же глаз замылен, наверное.
1: А еще существует...
0: Ты же видишь, как много людей приезжают в ту же Юрмалу и говорят, здесь самые красивые закаты. Ты думаешь, серьезно, что у нас вот тут, вот эти?
1: Да.
0: Они говорят, вы не цените, вы не понимаете красоту вашего города.
1: Или действительно красивые, или хотят, или в друзья набиваются. Оба варианта приемлемые. Правда, правда.
0: Кто к нам тут набивает? Ну перестань.
1: А есть такое понятие, как парижский синдром. И он широко распространен у японских туристов, которые приезжают в Париж посмотреть на Эйфелеву башню.
0: И что?
1: Дело в том, что Париж — это не только Эйфелева башня. Это натуральные... Монмартр, вся красота. Но есть еще другие аспекты Парижа, которые делают из него, ну, что называется...
0: Париж.
1: Американские горки эмоциональные. Ты видишь, во-первых, Париж с обложки, а во-вторых, Париж с изнанки. Они как будто соседствуют друг с другом. И туристические маршруты, они как будто подразумевают того, что от тебя не прячут. Точнее, не могут спрятать реальную жизнь. И многие французы не соответствуют ожиданиям, которые, в общем-то, у японцев на их счет. Из-за этого...
0: Не знаю, сколько раз была в Париже, всегда очаровывалась.
1: А японцы...
0: Рассказывают, ты знаешь,
1: у японцев другие ожидания.
0: Очень многие рассказывают, вот тоже, я поеду в Париж. Ой, Париж уже не тот, там столько бомжей. Нет никаких бомжей. Нормально, там даже бомжи красивые, классные бомжи.
1: Угу.
0: Смотришь на них, думаешь, вот это да. Вот
1: у тебя немного другая шкала ожиданий. Японцы дальше расположены от Парижа, им кажется, что это страна чудес. А потом они приезжают такие, ой-ой-ой, а тут еще и вон что.
0: Ничего себе, вот. Не знаю.
1: Называется парижский синдром.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Самые горячие предложения лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen LV.
3: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково – евро 79. И печенье Светлана – только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс – для друзей дружеские цены.

поэтому спокойненько можете двигаться в этом направлении. На Карле у Манегатова в сторону центра лишь до 5 минут. На улице Лубанас в районе улицы Сахарова тоже до 5 минут, не больше. Сообщили о том, что небольшая авария произошла на Лубанас в сторону Дрелинского кольца. Но, насколько нам известно, пока что это не мешает движению. Если ты заметил что-то на дорогах нашей страны, обязательно об этом сообщай на наш WhatsApp 25037. А я уже расскажу

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: хорошая сегодня музыка играет у нас здорово на фоне солнечного четверга летнего. Выглядит, звучит прям, мне нравится.
1: А самое главное, что впереди нас ожидают вообще солнечные, классные, теплые выходные. До этого нужно будет еще немножечко дожить, как говорится. Ну, совсем чуть-чуть. Так что подсобрались. Чуть-чуть.
0: Мы вашими Вергилиями побудем еще завтра с утра. Так что берегите себя, вы нам еще завтра нужны.
1: А потом уйдем в закат. Пока!
0: Чао!

утро! Если вы стопрати уже с 7 утра или даже раньше, сколько раз с вами сегодня уже поздоровались именно доброе утро, вы считали? Ну, приятно же? Привет еще раз.

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.
4: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai. Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Yop, Emporio Armani, Bold

классно звучит этот трек. Вот они прям как будто постарались и сделали качественный продукт, который уже сколько играет нас? Ну, уже много. Долго. Аритмия, Леш Свик, Нилетто, Мэри Гу. Ну, а далее The Weeknd. Трек, который вы слышали наверняка уже 100-500 раз. Can't Feel My Face. Это The Weeknd. Трек может показаться, что про любовь или что-то такое. Но там не совсем. Если честно, даже там речь о зависимости. И самый лучший, да. И звучит такой, как позитивный, такой классный, легкий трек. Но нет, на самом деле нет. Такой летний поп, на самом деле, довольно-таки мрачная история. Но трек стал номер один Billboard Hot 100 в свое время. Был номинирован на Грэмми.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Филорго», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионике» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maksimā – lai nekā netrūktu.
4: New entry.

соболезнования в том, что вы не можете пользоваться всем так, как правший. Ну, как будто бы мне, ну, немножко стыдно, да, хотя я-то вообще не виновата в этом, но как будто бы хочется извиниться. Поэтому, ну вот, принимайте, как есть. Но сегодня ваш праздник, и как будто бы сегодня можно вас поздравить, и, возможно, подарить шоколадку или что-нибудь такое. А еще сегодня повод второй улыбнуться. Сегодня, 13 августа, день встреч. Если вы давно с кем-то не виделись, подумайте, может, вы кому-то хотите написать, увидеться, наконец-то. А? Смотрите, какая классная музыка вам для этого настроения.

Вы уже узнали его? А сейчас

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрокс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Smaizniekus Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maizniekus.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские Foreverz без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов. 1 евро 19 центов. Айбе. Всегда под рукой.
4: Ты слышала, что Бигбанк платит своим клиентам?
5: Бигбанк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Бигбанк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Акрополь, Иппиркшинас центры и Зидот ЛВ айцина. Палидзесим сагатавоties skolai kopā. Палидзи грутībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается переменная

0: В Риге преимущественно солнечная, но во второй половине дня станет немного более облачно, без осадков. Воздух столицы прогреется до плюс 22.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

мнению слушателей, жителей Латвии. Не знаю почему, но прямо сейчас у меня как будто бы ну, вот такое. Вот так. Не знаю почему. Without you. Это Дэвид Гетта, это Аша. Да вы сами знаете. Ну хорошая же.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

Хорошо, и еще четверг, 13-е, а четверг. А что еще? Что еще? Какие еще хорошие новости? Много хорошей музыки впереди. Еще целый час я буду с вами. Это кто радуется здесь? Я радуюсь в первую очередь. Спасибо, что вы со мной.

0: это девчонкам. Ой, я вас умоляю. Тусим, не плачем, отпускаем легко. Не хочется, чтобы страдали люди, знаете, вот по этим глупостям всяким. Обидел мальчишка, она страдает. Не-не-не, это не для нас. У нас тут что? У нас много классной музыки. Для того, чтобы ты не страдал, чтобы ты не скучал, чтобы ты не думал о глупостях. Не думал, не думала. У нас впереди Like a Child, у нас впереди Ready to Go. Па-па-парам. Смотрите, как классно. И также новиночку послушаем скоро Whisper. Джо Кори. Скоро. Специально для тебя.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Loterijas atļaujas numurs.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра, €49. Подсолнечное масло 1 литр, €89. И творог 9%.

Следующий трек, который мы с вами послушаем, услышим его не просто так сегодня, потому что 13 августа в 2013 году трек официально отправили на радиостанции как второй сингл дебютного альбома певицы Селены Гомес. В билборде красовалась также эта песня. 2015 году ее отметили как платиновую. Ну, с днем рождения. Радиоэфирным днем рождения, Селена Гомес.

дерзкий, пикантный, даже по тексту для тогда еще 20-летней Селены. Танцевальный трек, немного даже дабстеп, EDM. Но такой он шоу-бизнес, беспощадный и требовательный, если хочешь достичь высот, которых, кстати, она достигла.

там у нас здесь на радио. Особенно, если это прям очевидно слышно, да? Но, знаете, бывают такие люди, назовем их красивым словом, очень целеустремленные, которые не могут успокоиться, пока не достигнут своей цели. И один такой слушатель у нас есть, и он все-таки добился своего. Но что же он пишет, да? Вот я прям с вами, вот сам вот расскажу вам, как у нас шла беседа. Говорит, привет! И присылает мне трек. Говорит, а можно эту песню? Пожалуйста. Бодрящая, говорит. Поднимаем градус, говорит. А я говорю, а, значит, звучит прикольно, да, но мы не ставим ИИ в эфире. Он говорит, да ладно, ну один раз-то можно. Ну ради развлекухи сейчас можно же поставить, да, говорит. И еще добавляет, думаю, слушатели оценили бы. Так что, слушатели дорогие, отдаю полностью на ваш суд этот трек. Так что, ну погнали, погнали, что ж поделаешь. Добился своего. Most people drown in their own distractions. But true power is forged in silence and absolute self-control. Are you ready to face the cold reality of your own discipline? This is your sonic armor.

0: Масло «Залта» только 99 центов. «Мего» – просто, удобно, рядом.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене. Это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus €77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus €49. И свиные ребрышки 1 килограмм €4,49. Lidl. Стоит того.
5: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienot cukura ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
6: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: lvbite.
1: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтас, 19А.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Прав и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрогс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.

0: Всем позиция от Skygo, Heaven on Your Mind. Музыкальные критики и слушатели отметили один очень интересный факт.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Дело в том, что этот трек Кайго как осознанное посвящение наследию Авичи, которое затрагивает схожие темы одиночества, братской, близкой помощи и поиска покоя. И это Дэн Тиминский был у нас только что с Кайго, и он же находится в песне «Hey, brother» от Авичи. Собственно, было бы глупо не

новая песня, на Сопраджа от Nokia Lucky Low. Еще один у нас дуэт. Если она отвечает за музыку, другой музыкант, девушка, отвечает за вокал. У нас появляется в рубрике «Не звучит» Армин Ван Бюрен и Саша Эверлестинг. Армин Ван Бюрен — один из главных артистов мировой транс-сцены, человек, который уже десятилетиями держит этот жанр на плаву. Что касается Саши, то это молодая певица и автор, которая в последние годы все чаще появляется в крупных дэнс-релизах. С Армин они уже работали. Вам напомню про песню «Set Me Free». Классный хит получился. Ну а теперь обернулись с новой совместной работой. Что касается песни, которую мы послушаем, она рассказывает о невидимой силе, высшей силе, которую невозможно объяснить, которая направляет человека через жизненные испытания. Этот вечный свет, Everlasting Lights, служит внутренним ориентиром и источником покоя, когда вокруг царит неопределенность.

Не самая моя любимая песня из репертуара Ине с Матома Dream Out Loud, но я искренне уже болею, чтобы хотя бы одну неделю она пришла в первую десятку. 9 недель в нашем топе проводится, с 16 на 12 в последнюю пятницу, и это пока 12 строчка за 9 недель, что она провела в нашем топе, выше ее позиция. Всего лишь два шага остается сделать для того, чтобы войти в элитный дивизион.

0: место номер 12.
1: 12.
2: Но поддерживать надо как на сайте topradio.lv раздел ТОП-20, так и на телеграм-канале Радио Только Хорошие Новости. Только так можно действительно затащить песню. Когда песня хороша в двух голосах.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: 13 августа, и это не пятница. Промахнулась в августе. Завтра пятница и 14 число. Суеверные могут выдохнуть. В сентябре, кстати, 13 число выпадает на воскресенье. Donna Summer Night на топ-радио. Совсем скоро у нас большая топ-радио классика от C-Block. Ну, а прямо сейчас расскажу о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: В четверг днем в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Больше всего облаков на западе. Больше всего солнца на востоке страны. Ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха в Курзаме, Латгале и Видземе 19-22 тепла. По Земгале 21-24. В столице Латвии, в Риге, преимущественно солнечно. Постепенно увеличивается облачность. Осадки не ожидаются. При слабом ветре воздух в Риге прогреется до 21-22 градусов. Тепла. Завтра, в пятницу, самый солнечный день на западе Латвии. На востоке более облачно. Максимум воздух прогреется до 25-26 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. И тонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
1: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов. 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
5: Попасть, стейзоши лапс комплект.
6: Саняем планшеты, портативо датору.

0: lv.bt.
1: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.

0: в Эстонии вместе с Феникс. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland

Это Зиверти 1%, а Формула 1 1% может оказаться на вес золота, или это может быть стоимость победы. Очень технологичный и очень сложный вид спорта автомобильный. В Мерседесе признались, что штрафы за замену компонентов силовой установки для пилотов команды Андрея Кими Антонелли и Джорджа Рассела во второй половине сезона почти неизбежны. Вторая половина сезона, напомню, стартует в конце этого месяца. Судя по тому, сколько компонентов мы израсходовали, цитирую главу Мерседеса, в первой половине сезона практически неизбежно, что в какой-то момент придется принять штрафные санкции. При этом довести сезон до конца на текущем наборе комплектующих будет очень непросто. Впереди еще половина дистанции. Кими уже использовал 4 комплекта деталей. После этого идут уже штрафные санкции. Скажем так, Джордж израсходовал 3 комплекта. Есть еще четвертый без штрафа. Дальше уже будут штрафы. 10, 15, 20 позиций на стартовой решетке пилот потеряет, если будет устанавливать на свой болид, например, 5-й двигатель за сезон. Но, как правило, свежий двигатель позволяет на обгонных трассах легко компенсировать потерю позиции на старте. Скоро продолжим с новостями спорта, и это будет уже футбол.

мы заканчиваем с новостями спорта. Футбол, французский ПСЖ продолжают удерживать лидерские позиции в европейском футболе. В матче за суперкубок УЕФА парижане победили английскую Астон Виллу, но не сказал бы, что это легкая была прогулка, со счетом 2-1. И второй год подряд стали обладателями трофея. Матч свел победителей двух главных еврокубковых турниров прошлого сезона. Напомню, что ПСЖ во второй раз подряд выиграли Лигу чемпионов, а Астон Вилла впервые в своей истории завоевала трофей Лиги Европы. Таким образом, они встретились в суперкубке УЕФА. Для ПСЖ это уже второй подряд суперкубок УЕФА, что подтверждает стабильность команды на европейской арене. Для Астон Виллы, которую можно поздравить

Только в прошлом сезоне впервые выиграли они Лигу Европы. Участие в таком матче стало новым этапом в истории этого клуба. Желаем удачи. Возможно, появляется новый лидер английской премьер-лиги. Манчестер Сити отклонила второе предложение Барселоны по трансферу полузащитника Родри. Барселона предложила английскому Манчестер Сити около 60 миллионов евро за трансфер полузащитника. Английский клуб требует около 80. Ранее Манчестер Сити отклонил предложение Барселоны в размере около 45. Напомню, что в сезоне 25-26 чемпионата Англии 30-летний Родри провел 21 матч, забил только один мяч. Также на его счету 5 игр в Лиге чемпионов, где он не отметился результативными.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus €77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus €49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl. Стоит того.
1: Только 3 дня.

И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: знаете, наш мозг не разделен на два... две части, на две половины по принципу левая отвечает за левую руку, как можно было бы подумать, правая за правую. Дело в том, что управление движениями в основном происходит перекрестно. То есть левое полушарие контролирует правую сторону нашего тела, а правое — левую. Как вам такое? Сегодня, 13 августа, отмечается Международный день левшей. Праздник людей, которые смотрят, я считаю, на этот мир немного иначе. И их, на самом-то деле, мало на этой планете. Всего лишь 10%, где-то примерно в этой цифре. Они находятся и среди знаменитых левшей немало известных людей. Например, Леонардо да Винчи, Наполеон, Альберт Эйнштейн. И многие другие, еще среди нас, радиоведущих топ-радио, я видел, я знаю, есть левши, но я не скажу, кто. Возможно, он не хотел бы, этот человек, чтобы об этом, эту информацию знали о нем радиослушатели. Но если хотите, сами догадайтесь или спросите своего ведущего, если, конечно, интересно.
1: Хит за хитом. На топ-радио. Сергей Литвинов.
2: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: За пультом.
2: Сергей Литвинов.
0: Продолжаем с музыкой. Три хита подряд без остановки. Radio Baby, Don Diablo. Мохито никому не отдам. Afterlife. И после этого рубрика не звучит. We'll

рубрика не звучит, и здесь у нас появляются суперзвезды. Песня 4 минуты и разгоняется где-то после одной минуты, поэтому буду говорить на начале. В эфире Swedish House Mafia и Люки Ли с треком «Happiness is so sad». Swedish House Mafia — это шведское трио, Axwell, Стивен Гросса и Себастьян Гросса. А Люки Лю тоже вам известна, она из Швеции, певица, автор песен, известная своим немного меланхоличным и очень узнаваемым вокалом. Эта песня этого лета, официальный релиз состоялся 31 июля. Строчка «Happiness is so sad» отражает то, как счастливые воспоминания о прошлых отношениях начинают причинять боль, когда осознаешь, что эти моменты ушли навсегда, и они уже никогда не вернутся к тебе. Счастье в прошлом превращается в грусть в настоящем. Впервые на Топ-радио.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Вау, ничего себе предложение! Хризантема 2 евро 99 центов. Пятиместный комплект садовой мебели Домолетти 199 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
6: Ir vērts pamēģināt.
7: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
8: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
5: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
9: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48.

0: И действительно, до сих пор Астрей Гумс, большое скопление автомобилей. Нетипичное время на Южном мосту, потому что сбили мотоциклиста в направлении Плявников. Мост плотно остановился.
1: 15-я позиция.
0: Всегда очень, очень переживаем. И надеюсь, что с мотоциклистом все в порядке. В итоге транспортный затор на Южном мосту. Находите другие варианты, как можно объехать.
2: Потеряюсь в городе огней.
0: Джеймс Хайп, Серотонин, только что слушали на 15-м месте.
2: Если мой найдешь меня легко, я всю жизнь поставлю на зеро.
0: А это 2 года назад на это место упал трек Red Square, до Луны и обратно, с 9-й на 15.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Лена, когда-то победительница Евровидения от Германии. Скоро у нас автомобильные новости, небольшой скол или перекрас. Что на самом деле убивает цену вашего автомобиля? Давайте разбираться через три трека в этой теме в эфире ТОП-радио. Я расскажу, когда кузовной ремонт спасает бюджет, а когда, наоборот, может навредить. Ну а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: В четверг днем в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Больше всего облаков на западе. Больше всего солнца на востоке страны. Ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха в Курземе, Латгале и Видземе 19-22 тепла. По Земгале 21-24. В столице Латвии в Риге преимущественно солнечно. Постепенно увеличивается облачность. Осадки не ожидаются. При слабом ветре воздух в Риге прогреется до 21-22 градусов тепла. Завтра, в пятницу, самый солнечный день на западе Латвии. На востоке более облачно. Максимум воздух прогреется до 25-26 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Каждый автовладелец рано или поздно сталкивался с кузовным ремонтом. И зачастую это сопряжено не только с тратами, но и с тревогой. Не облезет ли краска или лак через месяц, и не придется ли продавать машину с огромным дисконтом. Сегодня постараемся развеять главные мифы о восстановлении кузова и подсказать, как не разориться на покраске. Гнаться за идеальным покрытием стоит далеко не всегда. Если царапина затронула только лак, ее можно просто отполировать. А небольшой скол на одной краски часто выглядит в глазах покупателя честнее, чем свежий перекрас целой детали, который может вызывать подозрения. Главный враг автомобиля не внешний вид, а коррозия. Как только повреждение доходит до металла, медлить нельзя. Если открытые сколы на капоте или кромках дверей не обработать вовремя, ржавчина уйдет глубоко под краску. И простой косметический ремонт тут уже не поможет. Особенно в зонах сварных швов и водостоков. Совсем иначе обстоят дела с пластиковыми бамперами. Пока деталь держится крепко и не мешает работе датчиков, царапины можно отложить в долгий ящик. А вот треснувшие крепления лучше чинить сразу, иначе вибрации и зазоры приведут к новым поломкам. Гораздо серьезнее следует подходить к восстановлению после аварии. Перекрашенное крыло или дверь – это не приговор, если сохранена геометрия. Но когда следы ремонта видны на лонжеронах, стойках или порогах, отвечающих за жесткость кузова, здесь важен каждый миллиметр. Неправильная вытяжка или сварка могут сделать машину неуправляемой, привести к неравномерному износу резины и поставить под угрозу безопасность водителя и не только. При осмотре подержанного автомобиля толщиномер – хороший помощник, но он не дает полной картины. Важно смотреть на зазоры, состояние болтов крепления и герметик в швах. Если заводской слой краски в норме, это где-то в среднем до 160 микрон, а цвет деталей одинаков, повода для паники, я считаю, что нет. Нужно разделять косметический окрас и вмешательство в силовую структуру. В первом случае ремонт допустим и даже выгоден, а во втором требует максимальной бдительности. Ведь от этого зависит не только цена автомобиля при продаже, но и ваша и ваших близких жизнь.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Выгодные предложения уже в Бунете и в Сабете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
3: Пастейзоши лапс комплект.
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, €29. Kilograms persiku paskat, €99. Litrs piena Alma, 65 centi, 400 grami griķu limor, 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
6: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым MagniFlex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка.

Ну что, новый час стартовал в «Хит за хитом». Продолжаем слушать лучшую хитовую музыку. И у каждого человека есть люди, после встречи с которыми жизнь пошла до и после. И мы редко понимаем это в тот момент, тот самый момент. Сегодня дело в том, что 13 августа отмечается День встреч. Отличный повод увидеться с теми, кого давно не видел. Иногда одна встреча действительно занимает всего несколько минут, а последствия могут остаться на годы. Как для себя, так и для него. Личные встречи полезны вообще для отношений. И у каждого есть судьбоносная встреча. Так что пускай эти встречи сегодня, 13-го, не в пятницу, а в четверг, принесут вам только что-то хорошее.

слушаем в рубрике «Не звучит песню», которая на топ радио не звучала от Нилето. Трек «Вернемся». Певец и автор песни. Настоящее имя его Данил Прытков. Он известен хитами «Любимка», «Краш», «Если тебе будет грустно» и своим сочетанием поп, R&B и дэнс-музыки. Автор призывает в следующей песне не жалеть о былых ошибках и трудностях. Любые испытания рассматриваются как важный личный опыт. Это все не зря.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Любимые товары покупателей Lidl. Самые популярные, проверенные временем и признанные предложения. С четверга в магазинах Lidl. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 36 евро. Аэрогриль 22 евро. Итонометр на запястье 12 евро. Lidl. Стоит того.
6: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
7: Двадцатка самых популярных хитов ТОП РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 10.

очень-очень жду следующую музыкальную битву в пятницу, которая совсем скоро стартует, потому что любопытно посмотреть на два трека.

0: Мадонны в нашем топе. Один занимает 8-ю строчку, Биза. И вот эта композиция сделала самый большой прогрыв той недели. С 19 места на 10.
1: Место номер 10. 10.
0: Пойдут ли дальше ее треки синхронно в первую пятерку? Посмотрим. Первую десятку уже заползли. Ровно 2 года назад, с 8 места на 10, Джек Джонс и Tonight. Вспоминаем.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: составлен новый список, обновленный тех автомобилей, которые преодолеют 1 миллион километров. И такие машины есть даже у нас в Латвии. Но об этом чуть позже, а пока о погоде.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: В четверг днем в Латвии переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, больше всего облаков.

0: На западе больше всего солнца, на востоке страны. Ветер слабый до умеренного западного направления. Температура воздуха в Курзаме, Латгале и Видземе 19-22 тепла, по Земгале 21-24. В столице Латвии, в Риге, преимущественно солнечно, постепенно увеличивается облачность, осадки не ожидаются. При слабом ветре воздух в Риге прогреется до 21-22 градусов тепла. Завтра, в пятницу, самый солнечный день на западе Латвии, на востоке более облачно, максимум воздух прогреется до 25-26 тепла.
1: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Есть машина, которая после 200 тысяч километров начинает намекать владельцу: ну все, мы достаточно покатались. А есть те, которые проезжают миллион километров и готовы продолжать. Эксперты собрали 10 моделей, которые доказали, что автомобиль вполне способен жить очень долго. В список самых выносливых автомобилей попали сразу несколько настоящих легенд. Например, Toyota Camry, один из

0: владельцев такой машины проехал невероятные почти 2,5 миллиона километров. А двигатель потребовал серьезного ремонта только после 1,5 миллиона. Американский Ford F-150 99 года преодолел более 1,5 миллиона километров. Кузов за эти годы практически сдался, зато двигатель и основные механизмы продолжали работать. Еще один рекордсмен — это Mercedes-Benz 240D. Его владелец проехал более 2 миллионов километров. Причем родной двигатель и коробку передач за это время даже не снимали. В списке также оказались Toyota Land Cruiser, BMW 5 серии, Lexus LS400, Nissan Navara, Volvo P1820, Hyundai Elantra и Honda Accord. Но специалисты подчеркивают, секрет такого ресурса не только в конкретной модели. Купил и поехал без остановок. Огромную роль играет обслуживание, своевременная замена масла, нормальный уход и отсутствие желания экономить на каждой мелочи. Так что миллион километров — это не обязательно фантастика. Правда, есть маленькая проблема. Чтобы проехать столько, машину придется оставить в семье примерно на несколько поколений. Зато хороший автомобиль в этом случае становится практически семейной реликвией. Только с номерами и техосмотром.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Возможно, у вас намечается праздник, и вы собираетесь кому-то что-то подарить. Через 20 секунд у нас будет песня, а после нее я расскажу, что не стоит дарить.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Лазанья со свининой 1 килограмм 150 грамм 5,49. И какао-бар.

Надеюсь, у вас будет повод хорошо провести, получается, уже третье в этом месяце выходные летние. Если у кого-то день рождения или что-то еще, надо какой-то подарочек. Теперь новость для тех, кто уже выбирает подарок любимому человеку. Возможно, прямо сейчас это стоит остановить, закрыть кошелек и послушать сначала. Первое место в списке, что нельзя дарить, часы. Считается, что они символизируют отсчет времени и могут якобы приблизить конец отношений. И неважно, какие это отношения, дружеские, недружеские, ножи.

ножницы и другие острые предметы уже сколько раз говорили, что нельзя это дарить по примете, они могут перерезать отношения и привести к конфликтам. Зеркало якобы может привести к ревности и ссорам, а носовой платок к слезам и обидам. И, наконец, пустой кошелек безденежью. Но если так хочется, это важная вещь все-таки, даже несмотря на то, что мы живем в мире цифрового кошелька. И лично я уже забыл, как выглядит настоящий кошелек, потому что оплачиваю все через телефон. То, если все-таки дарите, внутрь надо положить хотя бы монетку. А вообще, подарки — это не всегда то, что можно потрогать, пнуть. Иногда самый лучший подарок — это я! Так считает Лина Исаева. И она так считает с 15 до 17 каждый рабочий день на неделе. А я вам говорю, до встречи завтра с большими хитами разных лет, с 12 до 15. И завтра тоже встряхнем этот город, где звучит топ-радио, как следует, по пятничному.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

сторис с друзей. Спасибо всем, кто выкладывал то, что увидел. Ну и благодаря вам я тоже могу сказать, что затмение видела. Но если верить астрологии, то на этом самое интересное только начинается. И сейчас мы с этим затмением вступили в тот самый коридор затмения. Значит, в ближайшие недели нам обещают изменения, трансформации. И классическое, все, что держалось на тоненьком, может наконец-то порваться. Кто-то или что-то будет отваливаться, и говорят, что особо держаться за это бессмысленно. Возможно, расставание, увольнение, смена работы, внезапные решения. В общем, небольшой астрологический аттракцион до конца августа. Но, как говорится, наша штатная гадалка, все, что отваливается, освобождает место для чего-то получше. Поэтому пристегиваемся, наблюдаем, что там у кого начнет трансформироваться, и желательно не принимаем каждую неприятность за происки вселенной. На себе тоже кое-какую ответственность оставляем. Ну а пока никаких ретроградных увольнений. Начинаем дневную смену на Топ-Радио. С вами Лина Исаева.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Пацел, забыл, пал. Бедри, бастави, драуги, нолы, ктаву, цента, основ.

тех, кто любит летом куда-нибудь выбраться на велосипеде, но не очень любит делить дорогу с машинами. Сегодня официально открывают новый веломаршрут Рига-Царниково. Новый участок будет длиной в 11, почти 12 километров. Соединяет границу Риги с Царниковой через Калнгала и в основном идет вдоль железной дороги. Большая часть дорожки асфальтированная, так что теперь выбраться из Риги в сторону моря на велосипеде станет заметно приятнее. Причем подумали не только о велопрогулках. В Царникове открывают еще и новый мобильный пункт у железной дороги. Можно приехать на велосипеде, оставить его и дальше пересесть на поезд. То есть, наконец-то, схема велосипед плюс поезд начинает выглядеть не как спортивное испытание, а как вполне нормальный способ передвижения. Официальное открытие сегодня в 17:30 в Царникове, после чего все желающие смогут вместе проехать до Калнгала, где в 7 вечера устроят музыкальный пикник. В общем, еще один пункт в список того, что надо успеть сделать этим летом, проехаться от Риги до Царникова и обратно на двух колесах. Ну а мы пока продолжаем ехать по нашему эфиру вместе с Джиганом и Нилетто, который не умеет грустить, и мы тоже не умеем.

0: Если прислушайтесь. Spenny, Gucci, Fila.
1: Divas izdevīgas dienas Speigalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Top Radio with Love Summer.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии сухая погода, местами облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах. В Риге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в столице прогрелся до плюс 23 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный, до 2 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Ты слышала, что «Бигбанк» платит своим клиентам?
8: «Бигбанк» платит своим клиентам?
9: Да, в

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2020.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

и продолжить этот час. Я хочу с мыслями о том, что, кажется, мода ходит по кругу не только в одежде, потому что сейчас мы снова возвращаемся к эстетике экстремальной худобы, которую уже проходили когда-то в 90-х и начале нулевых. В соцсетях сейчас просто в последнее время активно обсуждают внешний вид Арианы Гранде и других голливудских звезд. И дело здесь даже не в конкретной знаменитости. Мы, конечно, не знаем, что там происходит с их здоровьем, диагнозами. И не будем им по фотографиям ставить эти диагнозы. Но интересно другое. Какой образ снова начинает поддаваться как желанный и модный? В 90-е это называли героиновым шиком. Вот эта вот болезненная бледность, хрупкость, максимальная худоба. Потом индустрия вроде бы прошла огромный путь к идее, что красивое тело может выглядеть очень по-разному. А теперь соцсети будто бы понемногу разворачивают этот маятник обратно. Плюс все эти препараты для снижения веса, фильтры, пластика. И в итоге планка внешности становится все менее похожей на обычного живого человека. И вот здесь, мне кажется, что полезно иногда просто поднять глаза от телефона, от всех этих отфотошопленных фотографий и посмотреть на людей вокруг. Потому что реальность очень быстро нам напомнит. Мы вообще-то все разного роста, разных комплекций, разных пропорций. Это и есть норма, и это и есть прекрасно. Так что пусть в моду возвращается низкая посадка джинс, да даже бог с ними, пусть тонкие брови в моду возвращаются, что угодно. Но вот эти вот некоторые тренды из нулевых все-таки совершенно не обязательно доставать из архива. Ну и продолжим с певицей, которая все-таки поддалась, кажется, этому тренду на худобу. Ариана Гранде, мы тебя все равно любим. У тебя невероятный вокал. Давайте заценим вместе, друзья.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Лидл. Стоит того.
4: Реклама сегмента с кастарбības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ātri savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespēju.

и дом. Продал картины свои и превратил площадь в море цветов ради своей любимой женщины. Правда, история из песни была красивой легендой. А вот один китаец по имени Джоу решил, что, похоже, романтику надо не петь, а делать. И однажды он услышал от жены, что в детстве ей очень нравились цветы мальвы. И, казалось бы, информация из разряда, ну так, запомните, иногда, может быть, принести букет из этих цветов. Но Джоу мелочиться не стал. Он продал дом, он купил землю и с нуля научился садоводству. И больше 10 лет создавал для жены огромный цветочный сад. В итоге на площади около 80 гектаров растут более 700 разновидностей мальв, почти 150 тысяч лилий и еще 100 тысяч кустов китайского гибискуса. А все начиналось с одной простой случайной фразы жены про ее пристрастие к цветам в детстве. В браке они, кстати, уже больше 35 лет, так что если когда-нибудь вам покажется, что мужчина вас не слушает, когда вы что-то рассказываете, а вы не торопитесь с выводами, вы подождите, возможно, где-то уже есть поле, засаженное вашими любимыми цветами. Просто они еще не распустились, чтобы вас туда привести. Ну а пока что продолжим с Майли Сайрус, которая никого не ждет.

0: на ТОП-радио. Останемся вместе.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Драукс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: В детском отделе Sky & More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Sky & More Kids, улица Донтес, 19А.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī tētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
7: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм с Lidl Plus евро 77. Сметана 450 грамм с Lidl Plus евро 49. И свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
9: Топ Мьюзик.
10: Прямо сейчас.
9: Песня из ТОП
10: 20. Это ТОП 20.
11: ТОП Радио. 19-я позиция.

кто любит возвращаться из путешествий не только с магнитиком, но и с чем-нибудь вкусненьким в чемодане. С начала года в рижском аэропорту пассажиров, прилетающих из стран за пределами Евросоюза, изъяли уже больше 2 тонн мяса и молочных продуктов, плюс еще почти 1,5 тонны фруктов и овощей. В специальных контейнерах таможни оказывается все. Колбасы, сыры, даже кукурузные початки. Причем чаще всего люди вовсе не пытаются что-то специально провести. Просто не знают, что если легально купили это в магазине где-то за границей, за пределами ЕС, это еще не значит, что это все легально можно привезти к нам в Латвию. Но все эти меры не из-за вредности таможенников, а для нашей же безопасности, потому что ввоз мяса и молочных продуктов из стран вне ЕС ограничен из-за риска распространения заболеваний животных. И для некоторых фруктов и овощей тоже нужны специальные документы. Так что перед возвращением из отпуска лучше проверить правила, а то будет очень обидно. Сыр выбирал полчаса, бережно вез его через полмира, а съест его в итоге специальный контейнер рижского аэропорта. Не будем допускать до такого, друзья. Топ-радио. All-time favorites.

0: градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный до 2 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Чем же пахнет воздух в этот четверг? Для тех, кому кажется, что воздух слишком горячий, жаркий. Вот. Остудим сразу после рекламы «Castle in the Snow» от Kate Boston. Также Paul B. Bascom, MK, «You're in my

0: Max McNown, Take Me Back. Сразу после рекламы оставайся с нами.
1: Руки классик та рауда jumta saguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Драукс. Яйца Балтиково евро 79 и печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
4: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
6: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Морозильные камеры Werner's D по суперценам. Если в твоем огороде кабачки растут быстрее, чем планировалось, и ягоды сами собой в варенье не превращаются, а грибы в лесу буквально наступают на пятки, самое время для большого морозильника. А профессиональные консультанты помогут выбрать модель, которая идеально подойдет именно тебе. В магазинах Werner's D в Риге, по всей Латвии и в интернете на vde.lv. Пусть урожай не пропадает, а ждет своего самого вкусного момента.

Я думал, я подавился. Нет, это ошибочка. 17:21. Что я хотел сказать? Ровно неделю назад мы, кстати, поговорили про red flag в отношениях, да, и мне кажется, чтобы выровнять этот вселенский баланс между красным и зеленым флагом, сегодня можем поговорить про green flag, да? Вот если красный, это когда точно нельзя, да, не стоит продолжать отношения сразу, red flag. А зеленый, ну, в принципе, все просто, как со светофором, да? Красный, стой, или убегай в другую сторону, зеленый, и

Новиночка от Евгения Лексиков и Родион Гордин. Ты не со мной, вы с нами. Вот уже первые сообщения полетели про Green Flag. Как же это перефразировать? В общем, чистоплотный. Если мужчина, то это точно Green Flag, пишет наша слушательница.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде этим вечером в Латвии. Преимущественно пасмурная погода, более ясная погода на территории Курзема, незначительные осадки в центральной и восточной части страны ближе к полуночи, слабый северо-западный ветер, температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 17 до 20 градусов, в Латгале 16-19, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 16 местами до 18 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
1: Самое горячее предложение лета от Volkswagen уже здесь. Популярный Volkswagen Tiguan, Tayron и T-Roc теперь с выгодой до 13 500 евро. Не упустите возможность приобрести Volkswagen, о котором вы давно мечтали. Предложение действует только до 31 августа. Узнайте больше на Volkswagen.lv.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
3: Pārsteidzoši labs komplekts.
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 16 августа куриное филе Тяково 2,69 и сливочное масло Залта только 99 центов. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: В магазинах Lidl дни XXL с 13 августа. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Лазанья со свининой 1 кг 150 грамм 5,49. И какао-батончики 8 по 30 грамм 2,29. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
9: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
10: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

для меня очень важно, как человек разговаривает с официантами, продавцами и водителями. Если со всеми уважительными, это огромный плюс. Это прям зеленый флаг. Сегодня мы про Green Flag говорим. Диана Пашко и Клин Клином.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио «Дорожная информация». Пробки в Риге на Густава Замглагатова от ГАУС до Бривебас. Также на Ладгалас при повороте на улицу Славу. Вантовый мост от Кипсала до Екаба. Валдемара от Кипсала до Слокас. Также полкве Жебрежа от Ханзас до Элизабетас. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 250037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: 1,59 €. Rimi.
1: Металлолом стал мед, вставай, много денег выручай. Металлолом стал мед, вставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, вставай.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: занимаюсь.
1: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов. 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов. 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов. 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.

0: напиши, расскажи.
1: Завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Самое необычное за сегодня для меня green flag — это когда девушка мне на лице начинает прыщи давить. Вот такой у кого-то green flag. Что у вас green flag? Значит, 2-5-0.

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Latvijas maiznieks Lielmaize» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
2: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах «Drogas» скидки до 50%. Не пропусти горячее предложение. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
3: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Густава Замгалагатву, Тейрицю до Бривибас, также на Вайнюдес по направлению Кулманягатвы, Густава Замгалагатвы от Гауэс до Бривибас, Вантовый мост от Кипсала до Екабы, Бульвар Калпак от Бривибас до Валдемара и на Брунине от Бривибас до Валдемара пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

понимаете, что это зеленый флаг. Если мужчина помнит, какой кофе я люблю, хотя я сказал это только один раз, все, зеленый флаг поднят. А когда вы поднимаете свой зеленый флаг, что для вас green flag в отношениях? WhatsApp 25037.

0: Однозначно, зеленый флаг. Сейчас, наверное, мало кто запоминает номера телефона. Все в записной книжке. Заходи, голосуй, topradio.lv, раздел ТОП-20. Рябкина, Дима Урих, 8-901 или 902, или 903. Сегодня последний, кстати, вечер, когда можно проголосовать сразу после рекламы. Gorgon City, tell me it's true. Sigma, nobody to love. And tell me why, Axwell, Steve Angelo. Все это и многое другое сразу после рекламы.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на visionexpress.lv.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 17 августа особые цены с Мего Дрокс. Яйца Балтиково евро 79. И печенье Светлана только 5,49 за килограмм. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
3: Топ-радио. All-time favorites.

Самое лучшее радио в мире, но вы с козырей зашли. Привет из солнечной Ирландии. Передайте, пожалуйста, моей любимой жене Любочке, что она самое главное, что у меня есть, и я очень сильно ее люблю. Спасибо большое, вы лучшее. 2:05:37, есть время передать привет.

Если есть актуальная дорожная информация, сообщай. Ну а пока что Golden City и Tell Me It's True. Напишите, расскажите, что же для вас значит Green Flag в отношениях. Всем отличного вечера, поехали!

0: надежно в любую погоду.
1: Топ-радио погоде. Завтра в Латвии преимущественно ясная погода. Лишь в первой половине дня в восточной части страны чуть больше облаков. Возможны кратковременные осадки, слабый западный ветер. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 21 местами до 25. В Латгале 21-23, в Земгале, Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 22 местами до 25 градусов.
2: Нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Набираем обороты, как я уже сказал, сегодня четверг. Четверг, значит, завтра пятница. Танцевальные хиты на русском в продолжении Russian Dance. Это Леонид Руденко, Квинтоника, Destination. Какой бы ваш Destination сегодня не был, всем

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно меня верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.